0: Социальная реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.

школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте «Будь учителем».

0: Социальная реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению то,

0: опытных летельщиков днем с огнем не сыщешь. Но нам нашли настоящих специалистов.
1: Найти грамотного агронома сложнее, чем астронома. Редкое явление.
2: А нам нашли замечательных.
3: Хороший инженер, как вечный двигатель. Кажется, его не существует. Существует, если знать, где искать.
4: В кадровом центре «Работа России».
5: Персональный консультант подберет специалистов и организует обучение до нужного уровня квалификации.
4: И это бесплатно.
5: Подайте заявку здесь. Трудвсем.ру

0: проектами, они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Грозный. Сахам Саратуллы.

0: Твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.

Когда вернутся вновь лихие годы, и снова враг коварно нападет, то на защиту веры и свободы Россия нас к оружию призовет. И по велению точно вопреки

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная

0: небольшой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. SMART Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Ничего не бойся. У тебя все получится. Ты справишься. А если понадобится помощь, мы рядом.
4: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж. Сопровождение сделок. Налоговые и семейные споры. А также представительство в суде. Снятие арестов. Все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный. Улица Трошева, 7. Третий этаж. 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 20-3098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова регулярно оказывает поддержку участникам специальной военной операции. Военнослужащим подразделения «Запад Ахмат» Министерства обороны Российской Федерации передали продуктовую помощь, экипировку для бойцов и 1,5 тонны чистой питьевой воды. Гуманитарную помощь батальону доставили представители главы Чеченской Республики в Самарской и Белгородской областях. Отметим, батальон «Запад Ахмат» совместно со сводным отрядом МВД на данный момент выполняет боевые задачи на Харьковском направлении. В Наурском районе завершился очередной этап вахты памяти. Поисковые работы проходили в селении Капустино, где в 1942 году шли ожесточенные бои в ходе Великой Отечественной войны. В течение 3 дней участники поискового отряда совместно с активистами молодежных движений проводили раскопки на линии обороны. В результате проведенных работ были обнаружены и подняты останки 2 советских солдат. Поисковые мероприятия на местах боевых действий будут продолжены. Уже определены новые точки, где в ближайшее время начнутся очередные раскопки. После проведения всех необходимых экспертиз и установления личности бойцов планируется их перезахоронение с воинскими почестями. Проект реализуется при поддержке Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В Чеченском государственном педагогическом университете состоялась лекция ведущих российских ученых, посвященная вопросам восстановления популяции приднеазиатского леопарда. Просветительское мероприятие прошло в рамках проекта, реализуемого при поддержке президентского фонда природных инициатив. Участниками встречи стали студенты, будущие экологи и биологи, которые смогли узнать о современных научных подходах к сохранению редких видов животных и роли фундаментальной науки в защите биоразнообразия. Ученые отметили, что регион обладает важным природным потенциалом и играет значимую роль в сохранении редких видов животных на Северном Кавказе. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Реклама. Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Ассалам алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. expogrozny.ru.
5: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
6: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
5: «Татаев» всегда ближе к вам.
7: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
8: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тапсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков. В минуту испуга человеку может казаться, что события вокруг него происходят очень медленно из-за более детальной фокусировки мозга. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде. Для людей же данный рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Некоторые бактерии гораздо активнее растут в состоянии невесомости, нежели на Земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тапсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди на

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат.

Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нижнеюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: объявления.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс» – мебель, которая вдохновляет. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио Грозный.
1: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
2: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
2: Гори оно синим пламенем.
3: Wildberries и Озон блокируют карточки продавцов, предлагающих семена и саженцы с нарушениями. Площадки проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке, сообщили РИА Новости в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на российских маркетплейсах набирают обороты продажи несуществующих семян и саженцев ягод, овощей и фруктов. Общественники обратились к правоохранителям с просьбой провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Мы оперативно скрываем все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки. Просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с их помощью недопустимо, заявили в Озон.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Продажи черной икры в январе-апреле текущего года в натуральном выражении сократились на 22% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стоимостном на 12%, пишет Коммерсант. Продажи черной икры в рознице в натуральном выражении в январе-апреле сократились на 22% год к году, подсчитали в Эваторе. В денежном выражении оборот снизился на 12%, говорится в материале. Отмечается, что согласно данным системы маркировки «Честный знак», в январе-марте было выпущено более 22 тонн осетровой икры, что почти на 34% меньше показателя за тот же период прошлого года.
2: Закрома Родины.
3: Россия за 4 месяца текущего года нарастила экспорт шоколадных конфет на четверть в стоимостном выражении до 13,5 тысяч тонн на сумму 60 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в Федеральном центре «Агроэкспорт». Согласно предварительным оценкам экспертов, за 4 месяца 2020 года

0: 2026 года, без учета данных стран ЕАЭС за март-апрель, Россия экспортировала за границу 13,5 тысяч тонн шоколадных конфет на сумму свыше 60 миллионов долларов. В сравнении с тем же периодом прошлого года объем поставок вырос на 25% в стоимостном выражении, говорится в сообщении. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 108.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке.

0: Площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.ru.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. Вершина.

Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер». Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки «Чеченстрой-экспо» и «Мебель и интерьер» на одной площадке в Грозном, крытом футбольном манеже, улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня, со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора expogrozny.com.
3: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации.

0: Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: билетов
1: на радио Грозный.
0: Маршалин сахту дадуюч Грозный радио, ты агинца шу маршал шас дадуюшерду. Дедык хыл хоми радио Грозный, доқсала маршал де лордер се хоми ищик. Доқсала маршал дагой твойцинг дебергете доқыл кыда. Басай вализа нек дек хыл аксай маршал далу. Ищ доқсала маршал дагой твойцинг дебергете доқыл кыда. Здравствуйте, радио Грозный. Хотелось бы поздравить с днем рождения свою сестру Лиану и пожелать ей долгих лет жизни. Амин. Аллах дал дейк алейл дал дуку яхыл дал ирсия дойл цун шереш. Кы сообщение щац, Ладу Гордовой, Умаев, Амирханик.

0: Грозный.
1: Поделат гейт минуты сюжга ла грозный радио. Я до дадюч маршалин сатинца шу маршал шас дадюшерду. Дохсала маршалду махкошка, дохсала маршалду масирига. Кида сюрди кылшу мерз маршалу самарнинник зурайк гулкш дешуалшу. Дохсала маршал дохут вайкцюнга деверкете дохыл. Кида саламу алейкум. Шалхаев мусак салам маршал дэлли ар. Дохсала маршал дохут тюнга дахка кида. Сабил коллектив салам маршалду асети умисти илини дейлрейс хылшу шудац хар саг. Сагатлор дартха. Доксала маршал дахит вайтек, деберкате доухил массери. Кыса общение шиат сладугар, довой дударов муратик.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Маршалин сату дадуч Грозный радио. Я хинца шо маршал шо дадуч шо мерсала маршал маршал души юак анте жамалик не ненер зурайгар доксала маршал дохать вайцюнга деберкате дохал. Когда дадик хил массери, хочу поздравить с днем рождения свою любимую тетю, пожелать ей счастья и здоровья. Далдейк алюлху амнат. Амин. Алла далдейк алюл далдук уяхил дал ирсе дойлцун шереш. Сообщение шкияц, когда алла дух Абдурахмана Махмадик.

0: Реклама. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Торговая компания «Музеев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше. В призовом фонде 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22.

0: 28.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: новости.
1: Маршал Душик, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров.

Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте. Сегодня у нас в студии особенно.

0: Особенный гость. Это главный специалист программы снижения потерь управления капитального строительства и инвестиций АО «Чиенэнерго», но и он же ветеран специальной военной операции. Человек, который сменил рабочую каску на шлем, а затем вернулся к своему мирному и очень важному призванию. У нас в гостях Билал Курбанов. Поговорим о долге, о возвращении к мирной жизни, о семье и, конечно, о работе. Билал Машогыл.
1: Да, Машогыл. Шумашогыл.
0: Билал, как дался переход из зоны боевых действий обратно в мирную жизнь? Что было самым непривычным в первые дни после того, как вы уже вернулись со специальной военной операции?
1: Переход мне дался чуть сложнее, чем обычно. У нас усиленная подготовка была. После перехода в мирную жизнь я долго не привыкал к тишине, которая вот здесь бывает.
0: То есть все равно было, да, такое ощущение, что...
1: Да, я по ночам даже каждый час просыпался, не мог заснуть. Даже вот такие вот мелкие звуки меня раздражали. Я просто сразу просыпался, как будто я там даже на границе готовился. Искал себе экипировку, когда там в комнате темно ночью, искал экипировку.
0: А как долго сохранялись вот эти вот такие ощущения?
1: Ну, месяца два-три сохранялись.
0: Ну, это прилично.
1: Да.
0: Билал, расскажите, как вас встретили коллеги в «Чиенэнерго»? И как быстро удалось влиться в рабочий ритм?
1: По моему возвращению, мои коллеги в «Чиенэнерго» меня приняли очень хорошо, даже организовали ресторан. Мы там посидели, покушали. Я встретился со своим дорогим директором, с Исой Салдиевичем Кадыровым, который поддержал мое возвращение на прежнюю должность.
0: Скажите, вот работа в вашей сфере в топливно-энергетическом комплексе требует большой ответственности, точности. Помогли ли вам вот эти навыки, которые вы приобрели или отточили, можно так сказать, на СВО в вашей нынешней работе? Ну, там, стрессоустойчивость, может быть.
1: Да, вот эти навыки мне очень помогли. Иногда там работы очень много бывает. Даже бывают моменты, где тебе нужно переговориться там с Москвой, с Россией, по Северному Кавказу, там, письма писать. Вот стрессоустойчивость и умение принять быстрое решение мне очень помогли.
0: Скажите, а изменилось ли ваше отношение к своей профессии? Предположим, когда вы находились в зоне проведения СВО, ну, там, понятное дело, нет часто ни света, ни тепла, да? Вы как-то стали иначе смотреть на свою профессию? Вот то, что вы делаете здесь, обеспечивая республику электричеством?
1: Да, я уже после возвращения домой, я по-другому начал смотреть на все происходящее. Даже у меня теперь уже намерение, чтобы лучше, все лучше сделать в энергетическом плане. Чтобы у остальных тоже свет был. Я как человек СВОшник, который жил без света, иногда даже без еды, я знаю, как там, как без света вообще. В мирных условиях, тем более еще и в военных условиях.
0: То есть у вас такая мотивация, да, можно сказать, появилась,
1: да,
0: еще больше?
1: Да, у меня после возвращения появилась мотивация чуть лучше организованнее делать эту работу.
0: А вот если сравнивать команду энергетиков, которые устраняют сложную аварию, и боевое подразделение, много между ними общего?
1: Да, очень много общего.
0: Что, например?
1: Например, боевые товарищи, они всегда рядом с тобой, тебе помогают. И также в энергетическом плане твои товарищи всегда рядом с тобой помогают. Даже в военное время сам не можешь куда-то идти, тебе по-любому нужен напарник, чтобы пойти дальше, чтобы дать друг другу советы и команды. И в том же плане, и в энергетическом, тебе тоже нужен напарник, который тебе будет показывать путь, что, где и правильно как сделать.
0: То есть такая сплоченность, да, настоящая?
1: Да, сплоченность нужна.
0: Скажите, а вот какое событие или, может быть, какой-то день на СВО вот запомнился вам больше всего? Вы можете сказать, что вот навсегда останется в памяти.
1: Это чуть смешнее будет слушаться. У нас был день, боевая, серьезная боевая подготовка была. Это июнь месяц. Всех разбудили, я смотрю на часы, время 7:00. Тогда мы просыпались в 6:30. Я тогда в тылу находился. Время 7:00, думаю, может, нам в эти праздничные дни еще время дали, чтобы поспать, чтобы отдохнули. Потом еще раз проснулся, время уже 8:30. Потом тоже
0: никто смотрю, не будет.
1: Никто не будет. Потом решил перевернуться на другой бок. В блиндаже никого нет, я сам лежу там. И эта красная лампочка у нас там была при боевой тревоге, которая горела. И как раз Тапик звонит. Я как раз был на должности дежурного радиотелефониста. Мне там говорят уже, все, отмена боевой тревоги. Оказывается, 6 часов до этого была объявлена серьезная боевая тревога. Вот в этот день из головы меня никогда не выйдет.
0: Это из серии «Солдат спит, служба идет», да?
1: Да, да, да.
0: Скажите, известно, что в экстремальных ситуациях таких людей люди по-настоящему раскрываются, да?

0: идти к нему, посмотреть, жив ли он или нет.
1: Самое главное. А вот в себе какие качества вы, может быть, новые обнаружили там?
0: Я в себе... У меня на гражданке также было, но еще новые качества у меня были. Я, оказывается, более стрессоустойчив к вещам, чем в гражданской жизни. Мне, когда масса налет дронов было, я пошел по каждому плану, боевому объекту, посмотрел своих товарищей и пришел обратно. У меня вот свое качество самое важное, которое нужно в зоне проведения специальной военной операции, это выносливость. Вот выносливость у меня очень хорошо прибавилась. В последнее время я уже из-за выносливости своей занимаюсь беговых движениях, в марафоне вот так
1: участвую. Участвуете, да, сейчас в марафоне? То есть, получается, это физическая и психологическая выдержка, да, выносливость?
0: Да,
1: такая?
0: Да.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы часто задаем этот вопрос участникам специальной военной операции, которые к нам приходят сюда на запись. Вот сегодня я спрошу у вас, что значит для вас Родина?
0: Родина для меня это значит это место, где я был рожден, место, где я должен всему, я перед Родиной должен исполнить долг, не должен, чтобы враги сюда зашли, я должен защитить свою Родину. Даже если со мной будет 100 человек, а врагов будет 1000, я все равно должен защитить Родину, так как Родина меня воспитала, ставила на ноги.
1: А, Билал, ну семья — это надежный тыл, как известно. Вот насколько была важна для вас поддержка ваших родных, семьи, когда вы находились вдали от дома?
0: Поддержка родных — это очень важная часть в зоне проведения СВО, когда даже ты не можешь отвечать. А если они не пишут, то ты думаешь, что у тебя уже забыли. Лучше вот даже маленькое сообщение, как ты, вот это очень важно было для меня. Даже если сообщение не было видно, хоть имя видно этого человека, что он мне звонил, что это уже для меня очень важно было, так как я уже знал, что меня дома ждут, мне надо оттуда выйти живым, что мне нужно возвращаться на родину, быть в кругу своей семьи. Я даже сам, когда писал, там у нас звуки были же, взрывы. Я отцу писал всегда, печатным буквами писал, тишина. А в другое, там, тихое время отправил ему голосовые сообщения. Он тоже тогда меня что-то подловил, понял, что здесь что-то не так, почему он в одно время просто тишина пишет, а в другое время голосовые отправляет. Он сразу понял, но не стал мне рассказывать тогда, чтобы я не думал, что они за меня переживают сильно. Более я был уверен в себе.
1: Что, спокойствие передали, да?
0: Да, спокойствие, что передо мной было.
1: То есть вы чувствовали эту поддержку, да, и это успокаивало?
0: Да, очень чувствуется поддержка вдали от дома, когда ты даже когда-то военное время, эта поддержка очень чувствуется.
1: А как встретили потом, когда вы вернулись?

0: же тренер Мусаил Кадыров тоже, они очень мне помогли, они меня поддерживали. Вот так получилось, что я марафон начал бегать, ну, на дальних дистанциях.
1: А вот это уже сейчас, да, по возвращении СВО?
0: По возвращению, да, тоже у меня через месяц должен быть один марафон.
1: А где проводятся они, где? В Чеченской республике? В Грозном.
0: Да, в Чеченской республике.
1: Билал, ну, завершая нашу беседу, скажите, пожалуйста, вот опираясь на свой опыт и жизненный, и военный, что бы вы посоветовали вот ребятам, которые не были на СВО? Да, именно школьникам, может быть, тем, кто заканчивает сейчас школу. На что им вообще стоит опираться в жизни?
0: Важная часть жизни, из которой будет помощь и в повседневной жизни, это, во-первых, у Ахматовича хорошо научиться обращаться со стрелковым оружием. Если человек не просто защитник своей родины, еще придет там, мы же чеченцы, ночью этот человек, если он ночью, он обязательно должен обращаться со стрелковым оружием. По возвращению тоже служить родине достойно и ответственно.
1: Билал, спасибо большое. Я желаю успехов в вашем труде. Это очень важный труд для всей республики, вообще, в принципе, для всей страны, для каждого человека. Вот. И спасибо еще раз.
0: И спасибо вам тоже большое.
1: Нашим слушателям напомню, что сегодня у нас был в гостях ветеран специальной военной операции, главный специалист АО «Чиненерго» Билал Курбанов. И на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго, до свидания.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».

0: Реклама.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
2: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
3: В динамичном мире кофейной индустрии, где каждая мельчайшая деталь влияет на финальный вкус, а конкуренция в сфере кофе невероятно высока, выбор надежного партнера становится ключом к успеху. Стаканчики однослойные и двухслойные, сахарные стики, крышки, зерновой кофе премиум-класса и все необходимое для кофемашин. Также мы являемся официальным партнером компании «Баринов». Сиропы для кофе, натуральные соки можно приобрести у нас по выгодным ценам. Мы находимся по адресу город Грозный, улица Машинная, 11, рядом с КАМАЗ-центром. Телефон 8-938-908-59-67.
4: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта. Двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России. Рассрочка без банка и первого взноса. Быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
5: Внимание! Toyota Service Goyty сохранил для клиентов минимальные цены на оригинальные масла, запчасти и услуги. У нас прямые поставки из Японии. Диагностика и чип-тюнинг на любые иномарки и коммерческий транспорт, которые поддерживают прошивку ЭБУ. Toyota Service Goyty. 8 928 003 2266. 8 928 003 2266.
6: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынком. Мы берем на себя все заботы. Поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш надежный партнер в бизнесе. Звоните 8-928-300-3020. 8-928-300-3020.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Город и радио, которые мы любим.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит целеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ».

На Жаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Объявление.
1: Только до 10 июля мебельная компания «Кавказ» объявляет скидки на всю корпусную мебель до 20% в честь праздника Курбан-Байрам. Мебельная компания «Кавказ». Звоните 8-928-300-31-11. 8-928-300-31-11.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Со скоростью света в гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Именем закона объявляю вас банкротом.
3: Банкротство не приговор, а всего лишь начало новой жизни без долгов. Приходите в Юрискон, и мы поможем пройти процедуру законно и без стресса. Агентство правовой поддержки Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-799-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
4: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес: село Беркат,

0: Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
1: Компания «Импульс». Более 10 лет создаем качественную корпусную мебель. Нас знают в Чеченской Республике и далеко за ее пределами. Сотни довольных клиентов – это ваша заслуга. Команда «Импульса». От руководителей до сборщиков. Вы лучшие в своем деле. Спасибо, что держите наше имя на высоте. Мы гордимся вами. «Импульс». Мебель, которая вдохновляет.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Однажды в одном птичьем яйце нашли сразу 9 желтков. В минуту испуга человеку может казаться, что события вокруг него происходят очень медленно из-за более детальной фокусировки мозга. Рефлекс под названием «гусиная кожа» достался нам в наследство от животных. С помощью него животные вздыбливают шерсть, чтобы удержать тепло при холоде. Для людей же данный рефлекс не имеет никакого практического смысла из-за отсутствия шерсти. Некоторые бактерии гораздо активнее растут в состоянии невесомости, нежели на Земле. У Александра Невского было воинское звание – хан. На этом я с вами обращаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-22-28. 105.4

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
0: Центр восточной и европейской медицины «Элитель» – это целая система от остеопатии и иглоукалывания до герудотерапии, лечения пиявками, апитерапии, лечения пчелами, инфузионной терапии, самые лучшие капельницы и высококачественных корейских БАДов. Особое внимание мы уделяем помощи детям с ДЦП и РАС. Опытные врачи, чистые препараты, синтез двух медицинских традиций – это наша формула помощи.

0: 71. Телефон для записи 928-738-1777.
1: В магазине «Баайф» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баайф.
2: Стройцентр «Идеал» поздравляет всех мусульман с наступающим праздником Курбан-Байрам. И в честь праздника объявляет большие скидки с 16 мая по 7 июня. В наличии все для ремонта: двери, плитка, ламинат, сантехника и другие материалы. Доставка по всей России, рассрочка без банка и первого взноса, быстрое онлайн-оформление и бесплатная консультация. Звоните 8 800 600 95 95.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сити Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» «Актив-экспо» приглашает к участию в масштабном событии. Две выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке в Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Устали от посредников и переплат при заказе из Китая? China Shop – это прямой доступ к китайским фабрикам и рынкам. Мы берем на себя все заботы – поиск, выкуп, быструю доставку и несем полную ответственность за груз. Экономьте время и деньги, получайте лучшие цены и качественный товар. China Shop – ваш на Дзянской республике. Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев».

0: Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: Татаев всегда ближе к вам.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Новости.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит целеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнул, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: Радио Грозный.
1: 19:11, время в столице, дорогие друзья, это Радио Грозный, волновещание 105.4 FM, в студии Сулейман Абдулкудусов, и у нас стартовал час приветов. Ваш любимый интерактив, где вы можете повлиять на наш плейлист, если закажете песню на сервисном номере 5544, кодовое слово «Соло», либо в телеграм-канале напишите, и также повлияйте на наш эфир, напишите сообщение, которое адресовано близким, родным, знакомым, одноклассникам, как хотите. Мы это зачитаем и хорошую песню поставим. В общем, час приветов у нас для вас готов. Далее у нас хорошая песня от Мадины Узбаева и маленькое напоминание о том, что на территориях Чеченской Республики и Республики Дагестан все еще действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.

0: Реклама.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане «Сети Париж». Мы открылись в самой удобной локации для гостей и жителей города Аргун. Сеть ресторанов «Париж» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в Париже представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Париж», город Аргун, улица Тельмана, 6.
3: Со 2 по 4 июня в Грозном. Ежегодные выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер. Известные бренды, крупные компании представят актуальные решения в строительстве и мебельной сфере. В деловой программе «Форум дизайн интерьера» Актив-экспо приглашает к участию в масштабном событии. 2 выставки. Чеченстрой-экспо и мебель и интерьер на одной площадке. В Грозном. Крытом футбольном манеже. Улица Льва Яшина, 19. Только 3 дня. Со 2 по 4 июня. Подробная информация на сайте организатора. Экспогрозный.ру.
4: Ничего не бойся, у тебя все получится, ты справишься, а если понадобится помощь, мы рядом.
5: Агентство правовой поддержки Юрискон. Арбитраж, сопровождение сделок, налоговые и семейные споры, а также представительство в суде, снятие арестов, все виды юридических услуг под ключ. Юрискон. Заставим закон работать на вас. Грозный, улица Трошева, 7, 3 этаж, 9 офис. Телефон 8-929-899-76-76.
6: Торговая компания «Музаев» объявляет грандиозную весеннюю акцию. Каждый ваш чек от 50 тысяч рублей – это не просто покупка, а участие в розыгрыше, в призовом фонде. 100 единиц бытовой техники, 5 смартфонов iPhone 17 и главный приз – кроссовер Havail Pro H3. И еще, до окончания акции вы получаете качественные товары со скидкой до 70%, бесплатную доставку по всему Северному Кавказу и выгодную рассрочку. Подведение итогов пройдет 31 мая в компании «Музаев». Успейте стать обладателем главного приза. Наш адрес – село Беркат-Юрт в сторону Петропавловского шоссе. 928-888-22-28.
7: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 2898.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры Hisense. Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
2: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: 105 и 4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда.

0: Эпос. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. Лел 9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый Лел 9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: Город и радио, которые мы любим.

0: Новости.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио Грозный. Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 4 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийно-песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Присылайте свои сообщения на номер
1: 5544. Кодовое слово «Соло».
2: Все верно было сказано. Отправляйте смс-сообщение, хотите на этот сервисный номер, хотите, пишите нам в телеграм-канале радиостанции «Грозный». Последняя публикация, которая называется «Час приветов», вам поможет с нами взаимодействовать. А что это значит? Вы пишите комментарии, мы это озвучиваем, ставим хорошую песню и надеемся, что и у вас, и у нас, и у всех прекрасное настроение на остаток этого дня. Меня зовут Сулейман Абдулкудусов, я с вами до конца этого часа как минимум, потом еще в следующем часе обязательно расскажу о ближайшем прогнозе погоды. Года у нас достаточно не весенняя, так или иначе переменчивая, да, вы помните, еще в конце марта у нас были паводки, и вот в связи с этим до сих пор на территориях Республики Дагестан и Чеченской Республики действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Ну, в общем, надеемся, что в ближайшее время погода будет у нас та самая, хотя приближать жару, зной летнего уровня не хотелось бы, ну, мы просто предполагаем, а мы знаем, Всевышний располагает. Будем ждать хорошей погоды. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Ну что ж, хороший час приветов у нас впереди, если будут ваши сообщения. А если нет, то хорошая музыка. Вот и все.

0: Новости.
1: Маршал Душек, здравствуйте. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Талантливый воспитанник Республиканской школы Олимпийского резерва по спортивной борьбе Райбек Мучураев стал победителем первенства Европы по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Первенство проходит в эти дни в Болгарии. Райбек провел 4 поединка, одержав уверенные победы в каждой из них. Поздравляю Райбека с этой победой, желаю дальнейших успехов на спортивном поприще, новых вершин и свершений. Выражаю благодарность тренерам, которые вкладывают душу и силы в развитие и воспитание достойных спортсменов, написал Ахмат Кадыров. 22 марта стартовал новый этап проекта «Золотой фонд театральных постановок России. Национальные театры», который реализует «Триколор» совместно с Союзом театральных деятелей при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. В числе участников проекта «Чеченская республика» зрителям представит телеверсию спектакля «Кровавая свадьба» по пьесе Федерико Гарсия Лорка в постановке режиссера Романа Мархалия. Художественный руководитель театра Хава Ахмадова подчеркнула, что участие в проекте позволяет миллионам зрителей познакомиться с чеченским языком, культурой, традициями и современной атмосферой республики. По ее словам, выбор постановки не случайен, так как в культуре Испании и Чеченской республики есть сходство в вопросах семейных ценностей, чести и народных обрядов. Телеверсию спектакля покажут 24 мая в 19:00 на канале «Большой эфир» и в онлайн-кинотеатре «Триколор кино и ТВ». В Нажаюртовском районе продолжаются работы по восстановлению дорог, поврежденных оползнями после сильных ливней. Как сообщили в Минавтодоре Чеченской Республики, дорожники уже восстановили подъезды к селам Гендеган и Дарго, а также возобновили движение на нескольких участках дорог до Биноя. Временный проезд также организован и на дороге к детскому лагерю Горный Биной и Медресе. Из-за масштабных разрушений восстановить дорожное полотно в прежнем виде пока невозможно, поэтому движение осуществляется по временной схеме. Специалисты расчищают оползневые массы, укрепляют участки и восстанавливают покрытие с использованием гравийной песчаной смеси. В ведомстве отметили, что восстановительные работы ведутся по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. На этом пока все. У микрофона была Селима Хасбулатова.

0: 18, облачно с прояснениями. Завтра 23 мая и утром мы ожидаем температуру плюс 20. По всей видимости, будет пасмурно на небе. Днем же плюс 24, возможно, будут осадки. В общем, ждем дождя завтра в дневное время. Как сложится, завтра и узнаем. Ну, а я с вами прощаюсь и напоминаю, что с 17.00 и до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов. Мессеребюс, Мерша и Огыла.
1: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощностей от 16 до 60 кВт.